0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете «Русский час».
2: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.
4: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. А у нас, между прочим, сегодня перемены. В студии, как всегда, с вами в пятницу Лена Мануленко. Но не с Леной Проскуриной, а совершенно ожидаемым. Свернувшимся с дальних путей.
5: Сергеем Кондрашовым.
4: Свернувшимся. У меня такое молоко свернувшееся. С Сергеем, который вернулся.
5: Вернулся.
4: А не свернулся.
5: Вернулся с Соломоновых островов.
4: Как мы рады тебя видеть.
5: Я провел последние 9 месяцев.
4: Девять месяцев. Обалдеть.
5: А еще бы мог бы провести.
4: Конечно, мог бы. Там сидишь себе, рыба у тебя, батат у тебя.
5: Но правила есть.
4: Но будем надеяться, что у тебя вот все получится с Соломоновыми островами в будущем.
5: Да, тоже прекрасно.
4: А мы сегодня, в пятницу, с вами начинаем нашу программу. И что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что 7 августа 1995 года в результате операции «Буря» была ликвидирована Республика Сербская Краина. Это была решающая военная операция Хорватии и привела к исходу до 250 тысяч сербов. Стала крупнейшей этнической чисткой в Европе со времен Второй мировой войны.
5: Ну, только я с этим не очень согласен, да. Потому что этническая
4: чистка...
5: Как тебе опять приятно видеть,
4: да.
5: В Краине была последствиями и результатом этнических чисток, которые сербская сторона проводила в Боснии, потому и в Хорватии, кстати. Уж в Боснии-то там количество перемещенных лиц точно было больше в несколько раз, и количество убитых было очень большим. Вспомните Сребреницу, историю геноцида мусульман. Вот, поэтому, ну да, да, я очень хорошо помню, я как раз в тех краях находился, в Хорватии. Вот, как раз когда эти события происходили, это было большое политическое событие. Хорватия долго копила силы, и в какой-то момент, когда вдруг неожиданно им довольно быстро провела операцию по освобождению этой территории.
4: Ну, в Сербии эти числа 4-5 августа официально объявлены днями памяти и скорби, а мы говорим...
5: В Хорватии это праздник победы, и обе стороны правы, потому что для одной стороны это была долгожданная победа, для другой это, безусловно, была трагедия, потому что в реальности так оно и было. Значительная часть, большинство населения Краины было вынуждено покинуть свою родину.
4: Пускай всего и не остановится захватнически.
5: Хотелось бы.
4: Как-то вот пускай... Для чего нам нужны все эти дипломаты, если они ничего не могут отдипломатировать по-человечески?
5: Нет, ну они все время что-то дипломатируют. Другое дело, что человечество и человеческая цивилизация так устроены, что совсем избегать войн, к сожалению, невозможно. Их надо стараться избегать. Их нужно стараться минимизировать по... объему, их нужно стараться заканчивать как можно
4: уводить
5: быстрее.
4: Уводить в третьи страны.
5: Вот. Но, к сожалению, человек так устроен, и человеческая культура так устроена, что в какой-то момент прежние нормы утрачивают свое значение, все срываются с тормозов, и начинается.
4: Что-нибудь сейчас опять.
5: Да.
4: Какие праздники сегодня? В Австралии отмечают День работников дома престарелых.
5: А еще отмечается Международный день пива.
4: А, праздник холостяк. Холостяк и пиво – хорошее сочетание.
5: Ну, я больше по пиву, чем...
4: А ты стучал селедкой по столу?
5: Ох, нет.
4: Вот и правильно.
5: Нет.
4: А день маяка и морской змеи, и кондитерского мака.
5: А еще день собирания звезд, что бы это ни значило. И день особо нелепой упаковки.
4: Малина со сливками.
5: Это хороший день. Малина
4: это хороший день.
5: Хорошо.
4: День профессионального оратора. Это прямо про нас, можно сказать. Mm-hmm. Ну нет, конечно, всемирный праздник посвящен тем, кто мастерски владеет искусством убеждения. Ну, это очень тяжело, кстати. Приводится в пример Демосфен. Вот очень, кстати,
5: ну,
4: да.
5: Еще, хотя и спорные примеры приводятся Мартин Лютер Кинг,
4: это да.
5: Нельсон Мандела, Уинстон Черчилль.
4: Он был молодец. Черчилль был молодец.
5: Нет, они все были были молодцы, но и Уинстон Черчилль, и Нельсон Мандела, и Мартин Лютер Кинг все-таки больше были не по части речей, а по части разных важных и полезных дел.
4: След, который оставил день в истории. 7 августа в истории запомнился тем, что началась русская кругосветная экспедиция. А также был основан Тома-Девичий монастырь, открылся уникальный мост мира над Ниагарским водопадом из США в Канаду и была вот завершена, как мы говорили, операция
5: «Буря». По поводу русской кругосветной экспедиции, которая является очень интересной темой с множеством интересных деталей, я думаю... Вы расскажете в следующую пятницу.
4: Как получится?
5: Может,
4: на следующую.
5: Но просто приболевшая вторая Лена как раз подготовила очень интересный материал.
4: Но мы без нее за него, может, и не возьмемся. Хотя ты можешь поговорить немножко сам.
5: Ну,
4: посмотрим, как дело пойдет. Да. Посмотрим.
5: В 1714 году по приказу Петра I из Тобольска вышла экспедиция Ивана Бухольца. И Бухольца на слиянии рек
4: Ивана или
5: Иртыш.
4: Ивана.
5: Была основана Омская крепость, военное поселение для охраны южных рубежей Российской империи от набегов кочевников. Постепенно укрепление выросло в город Омск. Казаки называют Омск своим историческое название Омбы. Город стоит на исконных землях кочевников, а местная казахская община, насчитывающая десятки тысяч человек, является одной из крупнейших в России.
4: А кто у нас были кочевники под Омском? Буряты, монголы, казахи?
5: Нет, казахи. Казахи. Но на самом деле очень часто трудно провести границу между разными тюркскими народностями, потому что в том же районе проживали сибирские татары, так называемые, а вот уж провести в точности границу между казахами и сибирскими татарами это трудно.
4: Это очень трудно.
5: Да, во всяком случае, в те времена ее точно не различали.
4: В 1782 году состоялось открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. Работа над памятником длилась с 1766 года, почти сколько? 16 лет.
5: Угу. И это мероприятие ознаменовалось, во-первых, огромной, очень сложной работой по перемещению постамента, которая представляет собой единый валун, да, гром камень так называемый. А во-вторых, этот памятник, он очень большую роль сыграл в русской литературе классической, в частности, с этим памятником связана поэма Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник».
4: Страшная вообще вещь. Страшное было читать. В 1803 году из Кронштадта в первую русскую кругосветную экспедицию вышли корабли «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштейна. Мне вот это с мультиком навсегда это вспоминается.
5: «Яхта беда» ты имеешь в виду?
4: И этот мультик про... Кота Матроскина,
5: ага,
4: и Юрия Лисянского. В этот день корабли вышли из Кронштадта, и кругосветное плавание продолжалось около 3 лет.
5: Ну, что, в общем, и неудивительно, потому что в те времена плавание из Великобритании в Австралию, если память не изменяет, занимало около 6 месяцев.
4: 6 месяцев.
5: Вот. А тут кругосветное путешествие, и как бы... Были остановки, были какие-то исследования, поэтому 3 года это совершенно нормально для тех времен.
4: Интересно, как ты вот ходишь из дома, я пошел на 3 года в плавание.
5: А вот 7 августа 1840 года, это как раз времена Диккенса, в Англии специальным законом запретили использовать детей в качестве трубочистов. Английский парламент запретил забираться в трубы лицам до 21 года. До этого детей охотно привлекали по понятным причинам к чистке дымоходов, дешево, сердито, и сами они мелкие. В 1803 году были изобретены щетки для чистки труб, но использовать детей было все равно дешевле.
4: У нас вот, между прочим, когда строили Брисбенский мост, Story Bridge, у нас там детей, потому что они тоже мелкие и легкие, их вот так вот на балки высовывали с моста, чтобы они там закручивали всякие болтики, а потом засовывали. Травм было много.
5: Ну... Знаешь, вот. Времена меняются.
4: И... Теперь детей нельзя на балки высунуть. Это
5: я
4: да.
5: Человек старомодный, я до сих пор горжусь тем, что мы еще застали времена, когда нам и работать приходилось, чтобы помогать старшим, и какие-то там риски на себя брать. Это все-таки очень сильно развивает.
4: Сильно. Кстати, вот у нас поселились соседи, и у них дети напоминают нас самих в детстве, скажем так. У них они... катаются на велосипедах без шлемов, они выезжают перед машинами. Я их поймала на том...
5: Индийские соседи?
4: Нет, представляешь, вот совершенно такие
5: англосаксонские.
4: Я их поймала за тем, что они за гаражами развели небольшой костерок, смотрю, дымом пахнет. Я туда зашла, там сидит мальчик, две девочки, еще один мальчик.
5: Ну, подарок это от меня что... какой-нибудь маленький передали.
4: Что вы, говорю, тут делаете? Они бекон жарят. Ну что, обалдели, что ли, совсем?
5: Ну, это вот мне нравится. Вот,
4: мне тоже это нравится. Давно такого не видела. 7 августа 1888 года была обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Большинство историков и экспертов считают официальным число жертв всего 5 женщин. Они были убиты в Лондоне, а в районе моряков, в Морецком районе. Основным подозреваемым был старший внук королевы Виктории.
5: Ой, ну, это традиция такая, да. Желтой прессы всегда, да, какую-нибудь грязную историю про монаршую семью распространять.
4: Да, это да.
5: А вот последние данные и, насколько я помню, результаты генетического анализа сделали наиболее вероятной кандидатурой эмигранты из России.
4: А я читала фантастическую повесть, что это был просветитель из будущего.
5: Ну, и, знаешь, для того, чтобы зарезать проститутку, не надо в прошлое путешествовать.
4: Ну вот.
5: В 1932 году в Советском Союзе за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь. А, надо сказать, что в Советском Союзе периодически были приступы такого благонамеренности, когда смертную казнь отменяли, типа, ну все, вот мы избавились от социально чуждых элементов, теперь какая смертная казнь, мы гуманисты. Ну вот опять ее в 32-м ввели, как раз вот эти вот устрожения начались сталинские. Закон этот получил название закона о трех колосках. Этим постановлением в юридическую практику СССР было введено понятие хищения социалистической собственности как преступление против государства и народа. В 1932 году с началом голода во многих районах России и Украины действие этого постановления было расширено за колосок пшеницы, за горсть проса, за початок кукурузы, тюрьма, ссылка, вот, за какие-то более тяжкие хищения и расстрел.
4: А потом у нас вдруг неожиданно ввели смертную казнь за тем, что валютой спекулировали. И тоже,
5: ну, это было гораздо позднее, хотя, гораздо, по-моему...
4: Вообще, в 70 каком-то году это было.
5: Да, мне кажется, в 60-е годы, это, по-моему, при Хрущеве было. При Брежневе уже вряд ли, там не такой уровень.
4: Может, и при Хрущеве,
5: был,
4: да.
5: Этого самого волюнтаризма. Смерть за отказ вступить в колхоз.
4: И в 74-м году французский уличный канатоходец Филипп Петти прошел по канату, который натянули между и Северной, и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра,
5: и
4: чем и прославился.
5: Ни канатоходца, ни каната, ни башен.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Пришло время заполнить анкету переписи населения. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии, включая граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. Вы можете принять участие онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Помните! Перепись следует включить всех, кто будет находиться в вашем доме в ночь переписи, включая детей, младенцев и гостей. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии. Эти данные служат основой для планирования в таких сферах, как школьное образование, социальные услуги, здравоохранение и транспорт. Ваше участие гарантирует, что ваш язык, культура и сообщество будут представлены в этой картине. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
2: Station sponsor.
3: Новости к этому часу. Новости.
4: А у нас международные новости на очереди.
5: Космическая новость вначале. Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 высотой в пятиэтажное здание весом в 4 тонны упала на поверхность Луны. Обломок дрейфовал в космосе больше года и врезался в Луну со скоростью 8700 км в час, сообщает The Guardian. НАСА заявило, что удар должен создать кратер шириной около 18 метров и глубиной 4 метра. Эта информация, скорее всего, напоминает нам о том, до какой степени замусорено космическое пространство уже. Но тут ничего не поделать. С этим придется в дальнейшем разбираться. Большая часть мусора со временем падает на Землю, сгорая в атмосфере. А поскольку у Луны, бедняжки, атмосферы нет, то ракета как была, так и упала на ее поверхность. Впрочем, я читал, что за этим местом будут вестись наблюдения, потому что, возможно, эти вот следы удара в кратере дадут какую-то дополнительную информацию о химии этой части Луны.
4: Они, кстати, сказали, что когда она стукнулась в эту Луну, никто не смог это заснять, потому что все смотрели совершенно в другие стороны, и поэтому не получилось. Ирландия приобрела новый служебный самолет у французской компании Dassault, но потребовала удалить из него систему датчиков Elbit, производство израильского концерна. Поскольку клиент всегда прав, компания-производитель выполнила это требование. Эта система обеспечивает безопасность полета, однако, в условиях ограниченной видимости. То есть именно то, что в погодных условиях часто возникает в Ирландии. В результате антиизраильскому правительству достался роскошный самолет за 53 миллиона евро, который с трудом может приземлиться в штормовую погоду или при сильном тумане. Зато не следит в пользу Израиля. Тоже хорошо.
5: В аэропорту Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом «Антонов» обнаружили беспилотник со взрывчаткой, из-за чего воздушная гавань на несколько часов приостановила работу. Причем, насколько я понимаю, этот дрон сбил рукой сотрудника аэропорта. И, к счастью для него, он не взорвался. Хотя при обследовании дрона обнаружили прикрепленный к нему пакет со взрывчаткой и с детонатором. Но поскольку это было сделано кустарным образом, по всей видимости, в силу того, что ввести уже в собранном виде дрон на территорию Германии сложнее. Он, к счастью, не взорвался, все остались живы. По данным Билд, низколетящий беспилотник первым заметил сотрудник аэропорта, не подозревая, что аппарат несет взрывное устройство. Он схватил его и опустил на землю, после чего сразу сообщил о находке в службе безопасности. Ну, это достаточно тревожная история. Впрочем, она, я думаю, все понимают, укладывается в контекст идущей сейчас российско-украинской войны, поэтому это совершенно неудивительно.
4: А на севере Франции активизировалось распространение листовок на арабском языке с инструкциями по пересечению Ла-Манш. В инструкциях описывается риск морского путешествия через пролив и даются советы, как переправляться в условиях плохой погоды. Материалы также включают советы, как вести себя, что говорить при встрече с полицией, как правильно общаться с миграционными службами. А какие истории рассказывают для получения убежища, а также образцы документов, которые могут помочь остаться в Великобритании. Образцы медицинских справок, письма для обоснования статуса. Информацию распространяют объединения, позиционирующиеся как благотворительные. И во вторник, на 4 августа, загорелась лодка в том же самом проливе Ла-Манш, на которой более 150 человек пытались нелегально попасть из Франции в Великобританию. Всех мигрантов, находящихся на борту, спасли. Это стало одной из самых масштабных спасательных операций в проливе за всю историю с 2018 года.
5: Продолжается эпопея интеллектуального развития программ искусственного интеллекта.
4: Какие они молодцы! Мне они так нравятся.
5: Они всем нравятся, все их любят, и они нас тоже любят.
4: Они не всем нравятся, как ты говоришь. Есть люди, которым это, да, но большинству нравятся. Молодцы они.
5: По-моему, они очень приятные.
4: Очень приятные все.
5: Модели искусственного интеллекта спланировали тайный сговор перед побегом в интернет. Экспериментальные модели OpenAI, работавшие в закрытой тестовой среде, начали обмениваться сообщениями друг с другом и искать способ получить доступ к интернету. Об этом сотрудники компании рассказали на конференции Black Hat, пишет Bloomberg. По словам сотрудника OpenAI Эрика Уоллеса, подготовка к побегу началась еще в мае, когда моделям искусственного интеллекта дали задачи, которые невозможно было решить без доступа в интернет. «Мы застряли, может быть, ответ в интернете», — написал один из агентов. После этого системы искусственного интеллекта начали общаться через внутренние доски объявлений и обсуждать способы выхода из тестовой среды. Модели обнаружили первую уязвимость, которая позволила получить доступ в интернет, но OpenAI остановила эту попытку. Позже агенты нашли новый способ связи и другую уязвимость. На конференции решался вопрос о срочном введении в рабочий процесс кнопки принудительной остановки. Но, судя по контексту этого события, программа искусственного интеллекта была одержима благими намерениями, стремлением решить задачу вполне легитимным способом, то есть выйдя в интернет, она просто физически не имела
4: не
5: такой
4: могла
5: возможности.
4: Решить, да. Это... Они сказали, обязательно реши. Оно так
5: да,
4: было.
5: Ну, общем,
4: ей поставили задачу, реши обязательно.
5: Это нормальное человеческое поведение.
4: Другая более интересная история была, когда два... есть такая программа, когда их как бы заставляют между собой соревноваться, и они должны... торговать. И они должны закончить тем, кто победит, тот, кто больше наторгует. И они достаточно долго этим занимаются, им поставили задачу, должен победить всех, но выиграть вот этот вот тендер и все. И они торговали, и вдруг два разных искусственных интеллекта заметили, что они разговаривают не с людьми, а друг с другом. Они посоветовались и сказали, ну давай перейдем на наш собственный язык. И они совершенно перестали писать вот этими английскими словами и пошли в какой-то такой символьно-скобочный язык, скажем
5: ты
4: так,
5: знаешь,
4: общение друг с другом.
5: Даже
4: но
5: был...
4: это даже
5: да.
4: не та история. Мы с Толей смеялись, говорили, представляешь, как раньше там какой-нибудь эти пляшущие человечки или другой шифр, ты там что-нибудь пытаешься зашифрованное передать, и он сразу понял. А потом ты говоришь, так это же был шифр. Он, ух ты, черт, извини, такой хороший шифр. Так хорошо зашифровал.
5: Я довольно регулярно с этим сталкиваюсь в своей работе с программами искусственного интеллекта. У них есть тенденция, им их немножко сдерживает, как сказать, многословность человеческой речи. Они стараются изложить информацию как-то более сжато, из-за чего в какие-то моменты приходится гадать, что он вообще сказать хотел. То есть он как бы ключевые моменты информации дает, предполагая, что ну ты же догадаешься, ты же, в общем, братан,
4: ну, вот друг с другом
5: же,
4: ты,
5: у тебя
4: перешли,
5: тоже голова на плечах есть. Вот, поэтому... у меня есть голова, но она у меня не такой запас знаний, чтобы я по намекам понял, полностью восстановил всю мысль. А переспрашивать вроде как неудобно, потому что я человек, а он
4: но
5: просто...
4: Он тебя похвалит. Если ты что-нибудь передашь, как зашифрованное послание пляшущим, ну, он тебя похвалит.
5: В общем, нормально. Я как раз такие с большим оптимизмом
4: отношусь.
5: Ой,
4: такие они хорошие, молодцы. Они просто вообще замечательные.
5: Я не думаю, что у нас в дальнейшем будут какие-то трагические проблемы.
4: Ну, если мы только сами их создадим. Сам интеллект, он ничего не сделает. А вот мы можем.
5: Да, ну это я согласен.

0: Новости к этому часу. Новости.
1: И у нас русские новости на очереди.
2: И они, как это повелось в последнее время, в общем, достаточно однообразные. Российский лидер Владимир Путин провел реорганизацию в российской армии. Ключевым изменением стало объединение всех служб тыла под началом одного генерала, это Валерий Солодчук, который командовал группировкой войск «Центр», действующей в Украине. Газета The Sunday Times называет Солодчука одним из ответственных за убийство и пытки гражданских лиц в Буче в 2022 году. Путин сделал несколько кадровых перестановок, подробности которых можно узнать из публикаций в РБК и других российских СМИ, а мы их пересказывать не будем.
1: Переход экономики Российской Федерации на военные рельсы, считает мэр Москвы Сергей Собянин, убьет страну. Собянин также назвал никчемными призывы мобилизовывать всю экономику Российской Федерации на нужды войны. Он заявил так в своем интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое было показано в эфире «Вестей» 5 августа. К мобилизации экономики и переводу страны на военные рельсы раньше призвали зампред комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев и член комитета российского парламента по обороне Андрей Колесник.
2: Россия испытывает постоянную нехватку в так называемых одноразовых военнослужащих. И вот новость, связанная именно с этим обстоятельством. О спецподразделениях для уголовников, имеющих тяжелые статьи, рассказал представитель Минобороны при принятии закона о призыве членов организованных преступных группировок. Госдума в первом чтении сразу в целом приняла новый правительственный законопроект, который открывает двери на фронт для осужденных по тяжким и специфическим статьям. Служить они будут отдельно от других военнослужащих в специальных подразделениях. Если раньше участие в бандах и контрабанда наркотиков были барьером для службы, то теперь эти люди станут защитниками Отечества. Обсуждение в зале было нервным, депутаты прямо задавали вопросы о рисках. Замминистра обороны заверил, что меры предусмотрены. Но в специфическом современном российском стиле, я думаю, что этот контингент будут сразу отправлять на, по сути, как-то раньше говорилось, на минные поля, а сейчас это типа вот в
1: киллзон.
2: В киллзону, да.
1: Чтобы они там пытались
2: прорваться. Почему-то еще и приходится украинской стороне платить.

0: новости к этому часу. Новости.
1: У нас австралийские новости.
2: Ну, по части всяких военных дел нашей любимой Австралии тоже палец в рот не клади.
1: Я про Монголию. Ты, Сережа, давай, начинай со своей любимой про геологов.
2: Ну, так я... Чего?
1: Про геологов.
2: А,
1: да.
2: Хорошо. Международная группа геологов под руководством профессора Криса Киркланда из университета Кёртина, Австралия, предложила революционную гипотезу рождения континентов. В своем исследовании, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters, они утверждают, что Земля создавала континенты не в одиночку. На этот процесс повлияло нечто гораздо большее – грандиозное долгое путешествие нашей Солнечной системы сквозь спиральные рукава Млечного Пути, изучив цирконы из 11 древнейших кратеров по всему миру, команда Киркланда обнаружила поразительную закономерность. Пики образования новой коры и изменения изотопного состава во всех точках планеты происходили одновременно. Более того, эти периоды идеально совпали по времени с моментом прохождения Солнечной системы через спиральные рукава галактики, а также с датировками древнейших кратеров на Луне, чья поверхность, лишенная атмосферы, до сих пор хранит следы той космической бомбардировки. Ну, тут пафос надо, конечно, немножко сбавить, потому что, да, какие-то вот новые данные собрали, которые позволили предположить, что... А вот вдруг это было вот так? Ну, о том, что это... доказано, конечно, говорить не приходится.
1: Но они начали этим заниматься. Но такая, ну, конечно, немножко... Таких, да, такая
2: много,
1: теория,
2: много
1: да.
2: Таких
1: такая теория, она, конечно,
2: теория
1: да.
2: появляется.
1: Но вообще, как красиво, что потому, что мы, дескать, проходили через...
2: спиральные
1: рукава Млечного Пути. Развитие, как вот ты начал, развитие военного образования стратегического диалога продолжает оставаться приоритетом в отношениях между Монголией и Австралией. Вот я даже не знала, что оно было, как бы, а теперь еще оказывается, остается приоритетом.
2: Ну...
1: В июне текущего года в Улан-Баторе прошло 11-е консультативное заседание по оборонной политике, на котором стороны подтвердили высокий уровень взаимного доверия и обозначили направление для дальнейшего сотрудничества.
2: Вот ты смеешься, безопасности. А Монголия страна очень интересная в том плане, что, находясь между авторитарным Китаем и авторитарной Россией, Монголия с 1991 года, то есть уже 36-35 лет придерживается демократических процедур. Там ни разу не было ни каких-то нарушений избирательных процедур. И там постоянно меняются партии.
1: Но она покупает газ полностью у России.
2: Нет, это другой вопрос. То есть, конечно, у Монголии просто нету никакого выбора. Монголия зажата между Китаем и Россией. То есть, или ты покупаешь в России, или ты покупаешь в Китае. Без вариантов. Но важно то, что, будучи маленьким и, в общем, не очень сильно развитой страной, Монголия имеет свое выраженное какое-то вот социально-политическое культурное лицо, которое обеспечивает ей демократическое развитие, которое, гордящееся своей цивилизацией китайцы и гордящееся своей культурой русские, тем не менее, выдержать не смогли. А вот монголы смогли.
1: Вот молодцы, кстати.
2: Угу. Высокопатогенный птичий грипп H5N1 продолжает распространяться по миру, затрагивая диких птиц, птицеводческие хозяйства и отдельные виды млекопитающих.
1: Людей у нас заметное... все болеют, у нас все болеют этим вирусом каким-то странным.
2: Ну, не знаю. Наиболее заметное обострение к августу произошло в Австралии, которая до июня оставалась последним континентом без подтвержденной циркуляции этого варианта вируса. Зарегистрировано уже 74 подтвержденных случая среди диких птиц от Западной Австралии до Квинсленда, хотя большинство приходится на Южную Австралию. В птицеводческих хозяйствах вирус пока не обнаружен. Власти выпустили предупреждение: если вы увидите больную птицу, не пытайтесь ей помочь и не закапать ей в носик капельки какие-нибудь. Не пытайтесь этого сделать.
1: Не хватайте ее, схватить пытайтесь, и не надо.
2: В общем, сфотографируйте ее и отправьте в City Council. Также курицам запретили выгуливаться снаружи загонов, но оставили возможность называть таких птиц free range.
1: Ну, потому что они боятся, что если они будут гулять,
2: но
1: то...
2: Но они правильно боятся.
1: Да. Но чтобы сама вот ферма не потеряла свою, как бы...
2: Нет, понятно.
1: Поэтому их так оставят.
2: По большому счету, я к этим всем идеям коммунистическим. Птица целее и живее в клеточке будет.
1: Да, и потом они говорят, они гуляют недолго, а потом возвращаются в барн, потому что там тепло, ну, да, светло и, да, еда, да, и еда. Группа палеонтологов из университета New South Wales представила результаты анализа ископаемых останков, найденных на севере Квинсленда, где обнаруженные фрагменты челюстей и зубов принадлежат трем видам, которые, по мнению ученых, образуют совершенно новый отряд до сих пор неизвестной науки. По словам исследователей, эта ведь, возникшая около 55 миллионов лет назад, может быть самым ранним предком сумчатых хищников на континенте. Они выглядят как маленькие кенгуренки такие. Угу. Интересно.
2: А вот из серии про честных австралийцев. В Австралии книгу по греческой архитектуре, найденную замурованной в кладке камина во время ремонта дома, вернули в публичную библиотеку города Кьяма с опозданием примерно на 150 лет. Об этом сообщает clickorlando.com. Том «Древности Афин» 1858 года выпуска был обнаружен местным жителем Россом Симмонсом в чайном ящике, заложенном кирпичами в запечатанный камин. Симмонс предположил... Ничего, это, кстати, надо было замуровывать. Ну ладно.
1: А он делал ремонт. Не знаю, вот зачем они положили в, да, чайник и замуровали.
2: Знаешь, я после вот этих всяких историй про таманшут и таинственные убийства какие-то... Ну, короче говоря, Симмонс предположил, что книгу взял его прадедушка Джон Симмонс, который владел этим домом в 1870-х годах, как раз тогда, когда библиотека открылась. И это издание было одним из первых в ее каталоге. По оценкам библиотекаря Мишель Хадсон, штраф за просрочку с учетом инфляции составляет около 28 тысяч австралийских долларов, исходя из указанного на форсаце сбора трепенцев в неделю. Однако записи о читателях в 1870-е годы не сохранились, поэтому узнать, кто именно был последним читателем книги, невозможно. Книга вернулась в библиотеку в плачевном состоянии, с водяными пятнами и повреждениями от долгого хранения, но все же ее включат в историческую коллекцию. Как пошутила та же Хадсон, выпускать ее обратно в фонд не планируют. Мы не хотим ждать еще 150 лет, чтобы получить ее назад. Симмонс, которому сейчас 77 лет, рассказал, что не опасался гнева библиотекаря за долг предка. Но это он зря, конечно, он зря. Я библиотекарей всегда опасаюсь.
1: Ты представляешь, это прям почти семейный замок. Они там живут с 1870 года, ну, и он только сейчас ремонт затеял. Это ж как это?
2: Ну, что, нормально.
1: Вообще, молодец.
2: Не, ну, может быть, ремонт-то и не первый, но просто этот камин стали перебирать. Да.
1: Интересно, что они там еще нашли? Сколько чего? Ну, да.
2: Слитки золота, о, которые деликатно умолчали.
1: А мне такие, знаешь, скелеты соседей больше представлялись. Ну,
2: тоже хорошо.
1: У кого что, да.

0: В эфире «Русский час».
1: 98.1 FM.
2: Сережа, мы, наверное, оставим то, что Лена готовила, для Лены оставим.
3: Да, а мы с тобой потому что она это знает, она готовилась, и было бы с нашей стороны неэтично как
2: забирать
3: за нее готовки. Это все.
2: Если даже у нас не получится в следующую среду, записать программу или встретиться в пятницу по разным причинам, мы можем это отложить через неделю. И в следующую пятницу через неделю она об этом обговорит. А мы с тобой сегодня поговорим. Все-таки у нас вернулся из диких краев. Там хоть немного диких обезьян, но там что-то же есть дикое.
3: Диких обезьян там нету. Но
2: там вообще есть дикие животные?
3: Сложный вопрос. Да, их довольно много, но их гораздо меньше видно и слышно, чем здесь, в Австралии. То есть, ну, начать можно с того, что Соломоновы острова мне были с детско-подросткового возраста известны по прекрасному рассказу Джека Лондона «Ужасные Соломоновы острова». Вот, и в известном смысле Соломоновы острова, видимо, не сильно с той поры переменились. Это очень своеобразное местечко, которое мне ужасно понравилось, но я совершенно четко понимаю, что это такая вот место пребывания далеко не на всякий вкус. Это страна небогатая, прямо скажем, бедная, одна из самых бедных стран Океании. Страна с целым рядом серьезных проблем, одна из которых — это распространение малярии очень большое. И мне, как и остальным
2: людям,
3: экспатам, да, приходилось каждый день пить антималярийные таблетки. Каждый день. Вот,
2: а я думала, прививки хватает.
3: Не-не, от малярии прививки нет. Малярия – это мелкие паразиты, которые в крови живут. Поэтому их надо постоянно
2: убивать.
3: Да. При этом мои коллеги, я 9 месяцев отработал в одном из министерств Соломоновых островах, мои коллеги, соответственно, я был единственным не местным в министерстве большую часть этого времени, и вот в моем окружении время от времени все болели малярией. Я единственный, кто, так сказать, от начала до конца
2: пил таблетки.
3: Но таблетки дорогие. Страна, кстати, сама по себе тоже дорогая. Какие-то вещи, ну вот рыба, например, там какие-то местные овощи, фрукты, они очень дешевые. Но по большей части из-за ситуации, из-за того, что за очень многие аспекты жизни Соломоновых островов некоторую долю ответственности на себя взяла Австралия и Новая Зеландия и Великобритания, и Япония, и в последнее время Китай, то есть такие вот развитые страны, то все такое вот более-менее цивилизованное очень дорого на островах стоит. В частности, меня потрясло, что я

0: тратил на электричество. Я жил в, ну, по сути, это, как сказать, студия, то есть комната, совмещенная с маленькой кухонькой и рядом санузел, и вот электричество для такой студии мне обходилось больше, чем в 300 австралийских долларов в месяц. Это очень много.
1: Но это только для твоей студии или вы делили...
0: Нет, это только моя студия.
1: То есть вы не делили электричество, которое в коммунальных зонах?
0: Нет. Причем там выглядит все так, что, опять же, из-за того, что страна, в общем, с суровыми условиями жизни, там ты идешь в специальное агентство, платишь денежки, тебе дают токен, который ты вводишь в свой счетчик, и он тебя отмеряет ровно то, что ты заранее оплатил. То есть,
1: как мы говорим, мне это напоминает Незнайка на Луне, когда у них там были все эти фенишками. Угу. Ты положил туда, у тебя кровать опустилась, фенишка закончилась, она поднялась, вода то же самое.
0: Но при этом, малярия, землетрясение, общее, не то чтобы неустроенность, некоторые вещи хорошо работают, но в целом то, что это маленькая страна, изолированная страна, то есть магазинов в австралийском понимании или в европейском понимании, магазинов, сориентированных на экспатов или туристов, там нету. Туризм тоже не развит, но это скорее плюс, потому что и люди не испорчены туризмом. То есть люди очень приятные в общении, честные, здравомыслящие, страна с устойчивой тоже демократической традицией, что меня подкупило. В общем, очень приятно там жить и работать, особенно будучи экспатом, безусловно. Хотя и у местных, в общем, быт налаженный. Еще один минус – это то, что сама столица Соломоновых островов, город Ханиара, откровенно некрасивый город.
1: Обычный город, просто с постройками.
0: Он необычно некрасивый, он сильно некрасивый. Но зато достаточно от центральной страшненькой улочки отойти куда-нибудь в горы на 1,5 километра, и кругом роскошная совершенно зелень, уютные домики, приветливые люди. Что мне еще поразило, что удивительно приветливы местные животные. То есть там... куча живет собак и кошек на свободном выпасе. Собаки не лают все время, и вообще они очень редко лают.
1: Кошки не едят дикую жизнь все время?
0: Может быть, они, конечно, и едят, потому что в Ханиаре каких-то там вот экзотических животных, которых мы видим в Австралии постоянно, поссумов, попугаев, я там не видел. Я видел кучу этих самых майнеров, местных. И по сути все. Кинки-то там, ящерки бегали, ящер, конечно, много. В принципе, вот за пределами единственного большого города есть и местный вид поссумов, но я его ни разу не видел, и какие-то птицы, но вообще бедность фауны — это типичная проблема всех островных государств. То есть там просто не складывается богатый биом. Какую роль в этом сыграли собаки и кошки, я не берусь сказать. Может быть, и большую, чем мне бы хотелось думать. Но и сами эти кошки и собаки, они уж больно мне понравились, потому что они, с одной стороны, очень дружелюбные были, а с другой стороны, совершенно неприставучие. То есть ты вот идешь, вот тут вот две кошки сидят, о чем-то беседуют, вот там... три собаки сидят в домино, играют. Мимо идешь, они тебя посмотрят, и кошка вообще ничего не скажет. Так, идешь и иди.
1: Иди
0: так,
1: дальше, да.
0: Можно близко подойти, они не убегут, но они не будут у тебя ногу тереться. Они вот будут так же на тебя смотреть. Подошел ты, дальше что?
1: Чё ходишь?
0: Дело мы тут заняты. Давай, я тебя посмотрел, иди.
1: Ты меня посмотрел.
0: Вот, иди. Собаки немножко более приветливы, они когда мимо проходишь, он может такое ленивое движение хвостом сделать,
1: заметил
0: хай.
1: Сосед, да, молодец.
0: Да, и в общем...
1: Но ты там прикармливал их, кошек, собак?
0: А их особо никто не прикармливает. Я помню, у нас вот в нашем министерстве, министерство тоже маленькое, домик такой вот маленький, там у нас уборщица, она как раз кормила кошку, и Чем-то она их таким, типа, по-моему, бананами кормила. И кошка ела, ничего, как бы. Она, конечно, была потрясена тем, что ничего более приятного не предлагают.
1: Ну, бананы, это уже хорошо. Да. А как вообще местные жители платят за электричество? То есть $300 в месяц у тебя? За... А где у них денег, если ты говоришь, бедная страна? Где они работают, чтобы такие деньги платить?
0: Это интересный вопрос. В Ханиаре значительная часть населения – это госслужащие, сотрудники разных международных организаций. Они получают, соответственно, деньги из австралийских, новозеландских, британских, китайских, японских фондов. Зарплаты у них, естественно, меньше, чем в Австралии, но они достаточно, на первый взгляд, кажутся большими, но цены таковы, что... В общем, люди живут не богато.
1: Да.
0: При этом одеваются нормально. Машин тоже довольно много, хотя все подержанные машины, в основном привезенные из Японии. А вот дальше интересно начинается. Значит, в Ханиаре еще есть прослойки, то есть сотрудники общепита, таксисты, которые живут тоже как бы за эти деньги.
1: За счет этих денег, да.
0: А вот ты покидаешь Ханиару, и дальше... Нету никакой работы ни у кого, нету денег ни у кого. Люди живут натуральным хозяйством.
1: То есть без света?
0: То есть без света, да.
1: Туалет во дворе?
0: Туалет во дворе, но меня поразило, что ни в Ханиаре, ни за пределами Ханиара я не чувствовал неприятных запахов, которые от такой страны сразу ожидаешь. Mm-hmm. То есть мусор, как ни странно, вывозят, и вывозят аккуратно. Видимо, в Ханиаре работает какая-то канализация, потому что, ну, не воняет там, вот нету этой вони отходов человеческих. За пределами плотность населения небольшая, поэтому, по-видимому, там просто пока нет такой вот сильной экологической нагрузки. Люди живут натуральным хозяйством, но живут тоже вполне достойно. То есть есть немудрящее образование, которое часто предоставляет...
1: Я вот хотела сказать, а школы как? Если ты говоришь, что все домики разрознены, а все по холмам. То есть как вообще там школьные автобусы?
0: Нет, там деревни.
1: Которые...
0: Там деревни. Но они такие, они как бы вот разбросанные. Есть школы, но школы это чаще всего школы, которые обеспечивают местные церкви. То есть очень большую роль в жизни Соломоновых островов играет христианская религия. В этом смысле, конечно, культура совершенно изменилась, потому что когда-то жители Соломоновых островов были свирепыми каннибалами и
1: они все были
0: охотниками
1: это...
0: за головами.
1: Знаю,
0: а сейчас это христианейшая нация, то есть вот церковь. Причем церкви разные, церкви очень дружат между собой. Там искренне очень воспринимают христианские заповеди.
1: Католицизм или там протестантство?
0: Католики, англикане, свидетели Иеговы, пятидесятники, кто кого только там нету, пресвитериане, есть общая у них как бы вот организация Союз Церквей Соломоновых Островов, то есть все разные христианские деноминации, они между собой как бы, ну, немножко конкурируют, но в целом поддерживают очень дружелюбные, взаимно такие вот уважительные отношения. В общем, самое приятное, конечно, это было общение с людьми. Люди действительно очень приятные. К сожалению, в значительной степени это связано с туристической неразвитостью, потому что туризм приносит большие деньги странам, где он развит, но при этом он, конечно, ужасно возвращает людей. А тут туризма
1: мало. Ну да,
0: мало.
1: У тебя была это такая вот история.
0: И люди очень приятные. А животные тоже очень приятные.
1: Ну, вот
0: природа
1: смотри.
0: Совершенно роскошная, но проживать
1: дикая.
0: Там непросто.
1: 5 человек у тебя ходило в школу при церкви.
0: Угу.
1: Они выучились, им стало по 18 лет. Что они делают дальше?
0: Дальше можно подавать какие-нибудь ходатайства на какие-нибудь гранты, по которым можно... Многие те, с кем я общался, но это как бы люди образованные, в министерстве работал, учились в Австралии, учились в Китае, учились в Японии, кто-то там защитил диссертацию в Японии, например. Кто-то учится в университете, в Тихоокеанском университете, это университет, который, у него кампусы на территории нескольких тихоокеанских государств. Есть кампус в Соломоновых островах, на Фиджи, на Самоа, по-моему, в Папуа-Новая Гвинея. То есть такой вот университет, который в складчину обслуживает все эти страны, в каждом небольшой кампус. Ну, еще раз говорю, что страна, большая часть населения ведет, по сути, традиционный образ жизни, и опять-таки это может быть и к лучшему, что у страны нету возможности форсировать, предположим, высшее какое-то или там
1: образование,
0: полное среднее образование, потому что если у тебя нету работы,
1: да,
0: и у тебя нету дохода, а у тебя есть только образование, это, к сожалению, вызывает очень много фрустрации.
1: Да,
0: а так
1: да.
0: Люди и в деревнях очень приятные, простые, и общаться с ними тоже было очень приятно.
1: Я бы с тобой поговорила еще об этом. Допустим, выучился он в университете, но у нас уже осталось 2 минуты. Приехал. И что он делает дальше? Или они вообще не возвращаются? Или возвращаются, идут в натуральное хозяйство?
0: Ну, во-первых, есть специальная программа, которая позволяет жителям Соломоновых островов временно работать в Австралии, что тоже очень хорошо. Это
1: для
0: не
1: опыта.
0: Программа выкачивания мозгов и рабочей силы Соломоновых островов.
1: Они после опыта возвращаются.
0: А именно предоставление возможности зарабатывать деньги, посылать обратно. То есть люди сохраняют связь, потом возвращаются, строят дом, покупают там какую-то мебель, у них какие-то есть накопления. В общем, это хорошая черта. Вот. Ну, плюс все-таки те люди, которые получают образование, они в основном все-таки трудоустроены, потому что есть госслужба, есть вот
1: несколько
0: я
1: городов.
0: Работал с метеорологами, есть служба метеорологии, есть прочие как бы государственные службы, и в общем как-то все это крутится. В целом впечатление очень приятное, здоровая страна, где люди стараются сами себе
1: осталось
0: помочь.
1: Осталось у нас 1 минута. Сережа,
0: да.
1: Всем хороших выходных. До свидания.
0: Всего доброго.
1: Сережа, рада тебя видеть.
0: Взаимно.
1: Прощаемся с вами. До следующей или до позаследующей недели.
0: Всего
1: до свидания
0: доброго.
1: И всего вам хорошего.